только жена, а где ж идешь? Як маловане лальки гейше, самим блихтрем хцете жить. Лечь быть кобетом, то важнейше,